0: Радио Топ 20. Номер 3.
1: И в следващите 60 минути. Авторадио.
0: Авторадио.
1: Авторадио.
0: Авторадио.
1: Авторадио.

0: Авторадио.
1: Your number one hit music station.
0: Авторадио. Авторадио. Авторадио.
1: More hit music every hour.
0: Авторадио. Авторадио.